0: нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Q Radio Northwest. Through the night.